0: Estás escuchando Alternativa 98.
1: В декабре 1991 года наркотический дурман новейшего информационного оружия, разработанного огромными коллективами западных институтов, был успешно отработан на советских людях, на рабочих, студентах и особенно на интеллигенции. Этот дурман превратил когда-то гордый и непобедимый советский народ в управляемое стадо индивидуумов, не замечающих и даже радующихся разрушению собственного дома.